0: par 80 за месец мерим чуден зди, загай библ богатство.
1: Нечувствен, самовшечне, штрдосрчни, злобни отрок, камен, скала, гора, опущен, зловещи оток. Тега никол не бом реко ти осебно, па най бо ту, най бо патетично ин бедно. Нечувствен, самовшечне, штрдосрчни, злобни отрок, камен, скала, гора, опущен, зловещи оток. Тега никол не бом реко ти осебно, па най бо ту, най бо патетично ин бедно. Firefly, ратемам, Mighty Mito, ратемам, Big J, ратемам, Stash MC, ратемам, Puri Puri, ратемам, Jerry Jerry, ратемам, Chero Chero, ратемам, Micho Micho, ратемам.